0: Яким санаа чуд жорот кормут зи садри мяни чин батан не мутсекет. Айме кумба карнан ма? Нара. Дуу жорот карн. Хай, яка цена чам хана мож.
1: Э, добрая говори, цикадинчак!
2: Тя мара гэс бобжи!
1: Тала юе!
3: Бату мара осам чавас. Синис осас багар каран. Сабзи осас назар диван.
0: Синис багар карун гойо тик. Сабзи кей назар осыйдин. Эми кумбы карнан осыйна цыры тум.
3: Бобжи, тэй ми мара чыра цыры тумус. Ты топ той ты димас бумайн пять-пять назар.
0: Адби это вас. Газ каркам. Апари вонтаз бобжи чи саран.
3: Той кем мара кэрю. Сумара чумын шинг ты.
0: Кя?